цяжкий вечер, спускается и Питер, робится як склеп. Валацужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит, а

клетка. Город вызвером отручены зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой. Вар'ятею я от образы кровной сгубил надію, з надеждою.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Адной з галоўных падзей апошніх двух тыдняў стала сустрэча міністраў замежных спраў Беларусі і Польшчы.
2: Радаслаў Сікорскі параўнаў сустрэчу з Максімам Рыжанковым з расцвітаннем пралесак.
1: А кіраўнік беларускага МЗС назваў гэтую сустрэчу вызначальнай.
2: Кантактаў на такім высокім узроўні паміж краінамі не было ўжо 7 гадоў. Дык чаму Польшча пасля такой доўгай дыпламатычнай паўзы вырашыла пайсці на збліжэнне з Лукашэнкам?
1: Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Гадзіннічак цікае» шукалі журналістка Яўгенія Сугак, палітычны аналітык Артём Шрайбман і эканаміст Лео Львоўскі.
3: Ну, давайте еще добавим только все-таки контекста, что это не просто вот только встреча состоялась. Тут еще ряд событий произошло вокруг этого. То есть незадолго до этого выпустили. Беларусь впустила почему?
4: Выпустили, да? И впустили.
3: А после этого, да, еще и
4: опять
3: выпустила. И опять выпустила. То есть вот Пачобут первый, наверное, человек, который после отсидки по политической статье смог приехать. Его, насколько понял, там никто не трогал. И смог уехать.
5: Ну вот якобы это повлияло в том числе на то, что Польша потеплела и согласилась на встречу с...
4: Ну еще, я думаю, что стало принципиальным, Пачобут раз, второе, что стало принципиальным шлагбаумом, который поднялся, это мигранты. То, что белорусская власть прям подчеркнуто с начала года взяла и перенаправила поток с польской границы на латвийскую. И как бы это шам неприятно. Да, да, да. Ну, поляки оценили.
5: Слушай,
4: солидарность.
3: Политика – это искусство возможного. Невозможно просто мигрантов остановить. Их надо куда-то перенаправлять.
5: Слушай, ну вот, кстати, Сікорскі после этого давал интервью в польской Речь Посполитой, и он сказал, что мигранты и стабилизация обстановки на границе – это не заслуга Минска, а это заслуга того, что они уже вбухали миллиард евро в укрепление границы, в заборы, там, пролески.
4: И тем не менее, он отметил отсутствие атак, как через запятую, почему встреча стала возможна. Да.
5: Ну вот и мне тогда интересно в связи с этим вопрос. Если тот же выпуск того же Пачобута, да, и вот этим там тихомиривание мигрантов на границе, оно каким-то образом повлияло на то, чего так давно хотел Лукашенко, да, какой-то стабилизации, ну не стабилизации, какой-то оттепель в отношениях с Польшей. Почему он так несвоевременно это делает? То есть зачем он столько лет держал этого Пачобута, если все это можно было сделать раньше. Вот у меня, например, как с Тихановским. Зачем было столько лет держать Тихановского, если бы можно было два года назад уже получить вот это бурление говен, которое есть сейчас благодаря нему в тусовке этой всей. Поэтому и с Пачобутом то же самое.
4: Слушай, ну, этот вопрос, в принципе, же всегда был бы актуальным. Если бы отпустили на год раньше, мы спросили, а чего еще не на год раньше, да, потому что, ну, очевидно, что была какая-то желание отомстить конкретно ему, проучить конкретно его. Потом Польша ввела довольно серьезные ограничения сразу после его ареста. Отступать сразу после таких ограничений, как будто бы лицо теряешь. Тебе нужно какое-то время, пока вы сможете остыть обе стороны, договориться по закрытым каналам, выпускать его просто так, ну, они же ждали, на кого его можно поменять, да. Поляки затребовали его, белорусы затребовали кого-то в ответ, своего этого разведчика, которого задерживали в Румынии, угу. Да, или в Молдове, я уже не помню.
5: Румыния, Молдова.
4: Те потребовали кого-то в России, россияне потребовали этого археолога, задержанного там после поездки в Крым. Ну, то есть это такой целый клубок, который сложился просто, да. Этот пазл. Вот поэтому я думаю, оно так просто, ну, это время было необходимо, наверное, и я не думаю, что прям Лукашенко сидел и искусственно...
5: Ты думаешь, что это хороший тайминг сейчас?
4: Нет, тайминг хороший был бы, чтобы его не сажали. Я просто про то, что я думаю, что Лукашенко не то чтобы сидел такой, и вот вы знаете, все договорено, все готово, подержу его еще год. Я думаю, что просто складывались пазлы этой сделки.
5: Ну, мне просто кажется, что если сейчас начнут потихоньку размораживаться отношения Польши и Беларуси, то спустя только 6, уже почти скоро 7.
4: Это большое если. Ты вот забегаешь. Мне кажется, мы не обсудили... Я бы просто пока не переоценивал масштаб произошедшего.
5: Так, это, давай обсудим. У нас
4: это масштабно по отношению к тому, что было, да, 6 лет, 7 лет не было встречи, это правда, это большой шаг вперед, но это не пока немного обещающее действие все-таки.
5: Ну, Ариша, что ты думаешь, может последовать?
4: Вот, это самый важный вопрос. Когда ты начинаешь задумываться о том, что может последовать дальше, ты все равно довольно быстро упираешься в ту же самую рамку, в которую упираются Коул с американцами, да, рамка европейских санкций. Очень такая черствая или, как на более модном языке, ригидная рамка европейских санкций, да, когда ты ее не можешь просто поменять, потому что ты встретился с кем-то.
5: Ну, смотри, одно дело кол упирается в рамку европейских санкций, не имея к Европе особенного отношения. Но другое дело, если в рамку начнет упираться уже Польша, потом начнут упираться другие
4: соседи. Для этого очень сильный интерес.
3: Если мы мечтаем, как бы, и воображаем, то, ну, мы же знаем, что вот, когда обсуждаются европейские санкции, особенно в отношении Беларуси, там есть страны-ястребы,
4: все так,
3: есть страны, которые не знают, что такое Беларусь.
4: Ястребы не заканчиваются на Польшу, но, понимаете, пока на повестке в Европе вообще не стоит вопрос смягчения санкций против Беларуси. Да? То есть, чтобы его поставили, какая-то страна, какая-то влиятельная страна должна прийти и сказать, ну, вот пришло время. Да?
3: Они пока что заняты снятием санкций с российских олигархов.
4: Вот, именно. Вот там так и произошло же. Да? Пришла Франция, сказала, нет, мы за это будем рубиться. Вот должна появиться какая-то страна, которая скажет, мы будем рубиться за смягчение белорусских санкций. И в этот момент раньше бы вышла Польша и Литва и сказали, нет, только через наш труп. А теперь я с вами согласен, что Польша может сказать, ну, как бы, ок, ладно, мы сейчас с ними тоже деэскалируем.
1: А ці могуць такія кантакты з Польшчай падштурхнуць іншыя краіны ЕС на больш цесную супрацу з Лукашэнкам? І ці ідуць такія перамовы? На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае Александр Фрыдман.
6: Сустрэча, прынамсі, паміж міністрамі замежных справ Сікорскім і міністрам замежных справ Лукашэнкаўскім Рыжанковым на палях Генасамблеі ААН. Прайшло колькі дзён і з'явілася інфармацыя, што вось гэты насамрэч польска-беларускі перамоўны трэк, які выйшаў ужо ў публічную сферу, ён не адзіны, што ёсць, праўда, пакуль яшчэ публічным не сталі, але такога кшталту перамоўныя трэкі паміж Берлінам і Мінскам і Парыжам і Мінскам. Так вось, скажыце, калі ласка, калі ўжо мы дойдзем да таго, што і перамоўны трэк берлінскі з Мінскам выйдзе ў публічную сферу?
7: Ну, тут трэба разабрацца з тым, што мы маем на ўвазе пад так названым перамоўчым трэкам альбо некім такім чынам. Тое, што там некія размовы ідуць і могуць, ну, так хто ж гэта выключаў? Гэта дыпламатычная праца. І я думаю, што ў самыя гарачыя часы такія размовы і такія кантакты пэўныя былі. І іншая справа, наколькі яны глыбока заходзяць, і ці мае сэнс іх выносіць у публічную прастору. Ну, зараз увогуле такой час так званай дыпламатыі, якую называюць звычайна ціхай дыпламатыі, якая не публічнай дыпламатыі, калі ты вядзеш размовы з цяжкімі, сур'ёзнымі, ну, супярэчлівымі, назовём гэта так, партнёрамі. І гэтыя прамовы ідуць марудна, без асаблівых поспехаў. Ну, навошта іх выносіць у публічную прастору? Калі ёсць пэўныя вынікі, гэта выходзіць у публічную прастору. Амерыканцы працуюць тут трошкі інакш. Яны вось гэтую так званую ціхую дыпламатыю яны асабліва не выкарыстоўваюць. Яны ўсё больш апублічваюць. Ну, еўрапейцы працуюць у гэтым сэнсе больш традыцыйна. Якога кшталту там кантакты ёсць паміж, напрыклад, Берлінам і Мінскам, якасць гэтых кантактаў ацэніць цяжка. З Францыі там больш зразумела, і гэта ж вядома, што былі візіты. Вось, яны не афішыраваліся. Так што гэта ўсё ёсць. Калі гэта будзе выходзіць у публічную прастору, ну, калі будуць хоць якія-небудзь вынікі, будуць вынікі, будзе ў публічнай прасторы. Як мы бачым, ну, з польскім бокам гэта выйшла, бо там усё больш так на паверхні. Што тычыцца нямецка-французскіх, асабліва нямецкіх, то там амаль нічога не вядома, прынамсі публічна не вядома. Французскія пытанні, там яны больш зразумелыя, яны тычыліся магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне і расійскай ядзернай зброі, якая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Тое, што Францыя намагаецца зрабіць усё, каб Беларусь у вайне не ўдзельнічала першая, і па магчымасці, каб з Беларусі была вывезена расійская ядзерная зброя, яны прыкладалі намаганні, каб яе ўвогуле не завазілі. Ну, калі сыходзіць з таго, што яна на тэрыторыі Беларусі, ну, зараз відавочна намаганні ідуць у напрамку, каб гэтая ядзерная зброя Беларусь пакінула. Но пакуль не

0: Еўразум.
1: Мы ўсе з дзяцінства чулі, што нібыта савецкая адукацыя лепшая ў свеце. Гэта казалі бабулі, настаўнікі і дыктары з экранаў тэлевізараў.
2: Наратыў ахвотна паўтараюць і беларускія ўлады, супрацьпастаўляючы надзейную савецкую сістэму заходнім узорам.
1: Напрыклад, міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец кажа, што савецкая адукацыя была захаваная ў Беларусі наўмысна. Маўляў, прынцыповае адрозненне беларускай школы ад амерыканскай – гэта шырокі спектр прадметаў і іх глыбіня. І ў гэтым няма нічога зазорнага.
2: Але ці сапраўды так званая савецкая школа настолькі эфектыўная? Ці гэта проста міф, які вельмі добра прыжыўся? І калі так, то чаму?
1: У эфіры праграмы «Беларусь-2030» на Еўрарадыё гэта абмеркавалі журналістка Вольга Лойка і сусаснавальніца адукацыйных праектаў, кансультантка па пытаннях дзелавых камунікацый Валянціна Чэкан. Давайте послухаем.
3: Да, сейчас все в образовании что-то ищут. Ищут в разных направлениях, ищут цели, ищут возможности, ищут новые инструменты. Но почему такой живучий оказался миф про лучшее в мире советское образование? Ты участвуешь в этих дискуссиях, пытаешься объяснить?
4: Я, мне кажется, столько участвовала и столько пыталась объяснить, что прекратила свои попытки, потому что они очень... Этот миф очень тяжел, ну, то есть он очень объемен. И он натыкается на эмоциональное и рациональное. Потому что, когда мы говорим «советское образование», кто-то из нас говорит: «Боже, у меня были такие прекрасные учителя, мне было так хорошо, у меня была чудесная школа, и вообще все сложилось».
3: Да-да, учебник Пёрышкина там вспоминает, еще что-то такое вот, ну вот...
4: Вот это вот все, да. Да, да. У кого-то кто-то утыкается в то, что... Окей, школа делала все правильно, все, система работала безотказно, так, как надо. Ну, были какие-то перекосы на местах, и, наверное, что-то у кого-то не работало, но в целом задачи выполнялись. И это очень живучие такие мифы. И мне кажется, что в образовании всегда что-то искали, но каждый раз... Искали какие-то как будто бы внешние истории, что изменить, да, как будто бы какие-то штуки, которые ничего не меняли глобально. Знаешь, когда у тебя с момента, не знаю, Прусской империи дети как сидели, вот этот затылочно-палочный метод, да, когда все смотрим друг другу в затылок и на учителя, все сидим одинаково за партами и пользуемся доской. И вот с момента там
3: и желательно, Петра Первого, желательно, да? Еще розгами бы, многие даже по этой части.
4: До сих пор случаются. Да, да. Ничего не меняется вот в этой внешней рамке, да, вот оно изначально, мы привыкли так, и оно уже вот много веков так. И можно было бы это оправдать, если бы мы не менялись экономически, социально, не появлялись бы какие-то новые запросы, в том числе технологические, да. Тогда можно было сказать, ну, как бы раньше работало, и теперь будет работать. Но ведь оно же не работает. И миф про прекрасную советскую школу, которая закрывала вопросы, во-первых, массового образования, что нужно было там после революции, да, нужно было всех срочно научить и всех срочно поставить к станку, и всех срочно научить разбираться в не только базовой грамоте, а еще там инженерные, закрывать вопросы индустриализации и прочего. Да, наверное, оно работало, чтобы все одинаково понимали, все одинаково обладали каким-то знаниевой компонентой вот этой. И, в общем-то, по большому счету, не будем упускать из виду, что все должны были и думать про целеполагание примерно одинаково. То есть регламентированные цели у общества, регламентированная экономика требовала ровно такого же ученика или выпускника. Все. Теперь мы видим, общество обладает целым веером запросов, новых запросов. Технологии во всех странах распределены, да, размазаны не одинаковым слоем. Даже если мы будем говорить про там, AI, то мы видим, что, знаешь, где-то до сих пор воду из колодца таскают, да, а где-то там пользуется AI. И это очень не одинаково на планете. И запроса на эту одинаковость нету. И поэтому говорить о том, что нам там условная советская школа, да, там прусская кабинетная система и там парты и все остальное до сих пор надо, Ну, у меня есть большие сомнения, что оно до сих пор надо.
2: После подзей 2020 года у Беларуси узмацнилася идеологизация школьной адукации. З'является шмат так званых патриотичных классов. Сборы для 10-х классов теперь обовязковая заліковая частка программы, а для 8-х и 9-х классов уводят факультативы кшталту основы духовно-моральной культуры и патриотизму.
1: Ці може пропаганда у адукации сапсовать целое поколение? Протягиваюсь Ольга Лойко и Валентина Чекан.
3: В русской школе немножко, да, сегодня это большой пласт идеологии, патриотического воспитания. Многих это пугает, многие пытаются узнать, можно ли как-то оградить ребенка от этого, нужно ли это сделать. Будет ли это поколение полностью испорченным вот этой идеологией, которая, ну, год-два? Мне кажется, что для старшего подростка это прям много, и можно действительно проникнуться вот этим всем. Это вообще исправимо?
4: Мы знаем исследования после Второй мировой войны, что больше всего имплементировались в идеологию на территории Германии дети до 10 лет. То есть вот там, что бы потом ни происходило, они продолжали быть носителями той идеологии, которая там не победила, да, вот так скажем. И это очень, очень глубокая имплементация. Старшие дети могут, ну, у них есть критичность к миру, недоверие к взрослым, они могут как бы обесценить и так далее, и так далее. Они могут шифтиться, опять-таки, переходить из одного лагеря в другой. Если с поколением ничего не делать, то мы, конечно, получаем то, что получаем. Ну, если ничего не меняется, то пропадает целый пласт поколенческий. В моем опыте я точно знаю, что чтобы ребенок, условно пятиклассник, сменил парадигму мышления, не знаю, ему что-то он стал по-другому смотреть, к чему-то по-другому относиться, нужно 4 месяца, 5 месяцев новых условий. Это очень... Меня это всегда очень обнадеживало. То есть, когда ты видишь ребенка в сентябре, и он такой немножко, знаешь, тревожно недоверчивый и такой школа, дядя, тетя, на минуточку, я с вами не играю, да, как бы, я все про вас знаю. И не ноль доверия, вообще ноль доверия. Если нет доверия, невозможно учиться, это надо понимать. Нет доверия, нет безопасности, ничего в голову не положишь. Если ты помещаешь ребенка или там, берешь его в какие-то условия, пусть даже школы, мы не говорим, что 24/7 должны быть другие условия, так не бывает. Пусть это будет 6-7 часов школьного времени, но она будет другая. Вот нам нужно 4-5 месяцев, чтобы ребенок его попустило, чтобы он стал доверять взрослым, чтобы он понял, как это устроено, чтобы он вернул себе вот эту справедливость мира. Мы не говорим про какие-то очень там серьезные травмы, да? Но, тем не менее, базово, вот 4-5 месяцев, то есть, ну давай так, за учебный год мы можем многое изменить.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Сергей Ціхановскі правёў стрым на тэму незалежных медыя. Ці ўспрымаць яго словы як пагрозу?
0: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Як прыходзіцца тлумачыць родным, што адбываецца на украінскай тэрыторыі? На такія ды іншыя пытанні адказаў беларус, які стала жыве ва Украіне, Яўген.
1: Я переехал в 2020 году, буквально сразу после протестов. Вот, тогда еще переезжал свободно, но через два года, когда я уже находился здесь, в Украине, на меня завели уголовное дело о якобы дискредитации каких-то групп населения по религиозным, национальным там признакам. Ну вот, и с тех пор я сижу здесь, в Украине.
2: Чому после початку полномасштабной войны и теперь в 26-м годе вы принципово застаетесь в Украине, не съезжаете далее в

0: европейскую частку?
1: На это влияют несколько факторов. Во-первых, изначально не было такого понимания, что война продлится очень долго. У меня было такое отношение, что если ситуация будет прям становиться критической, тогда я буду уезжать. Это вот в самые там первые месяцы войны, когда обстреливали Николаев, когда Херсон был полностью оккупирован. Получалось, что для того, чтобы Одесса начала страдать очень сильно, должны были захватить Николаев. И, ну, грубо говоря, я сидел, ждал плохих новостей, если бы они случились, о том, что Николаев оккупирован. Тогда можно было бы уже собирать вещи и собираться на отъезд. Вот. А потом получилось так, что Николаев перестали бомбить, потому что Херсон отвоевали частично. Вот, и уже о захвате Одессы не было никакой речи, и поэтому я вот остался, надеялся на то, что война быстрее закончится, конечно, и вот такого ничего не произошло, и поэтому я вот ждал. Ну и сейчас, честно говоря, я не могу уехать по причине отсутствия документов, потому что, ну, вы сами знаете, какая ситуация с паспортами у белорусов, и вот я был чуть ли не там в первых волнах с этой проблемой, и поэтому сейчас не так просто взять и уехать.
0: Беларусы в Украине так само часто сутыкаются с подвойным тиском, бюрократичным, моральным, что, власне, вам допомагает справляться с этим и протягивать свою деятельность быть в Украине?
1: Вы знаете, что те белорусы, которые в Украине остались, я думаю, они уже знают, с чем они будут сталкиваться просто, и они изначально поняли, то есть согласились с тем, что с ними это будет происходить. В моем отношении все то же самое. Я бы не сказал, что я прям где-то сильно сталкивался с предвзятым отношением. Однажды это было в этом страховании, в страховой компании, вот мне отказали, хотя по ходу разговора там стало так понятно, что человек вроде не сильно хочет сопротивляться этому, но говорит, такое у них постановление от начальства не обслуживать белорусов. Вот, и ну и как-то в остальном я бы не сказал, что есть какая-то сильная дискредитация, тем более, что если ты объясняешь, что ты приехал за много лет до войны, и что ты поддержишь Украину и тому подобное, с этим проблем особо не бывает. Вот, у людей, конечно, есть проблемы, когда они обращаются в государственные органы какие-то, но это частные случаи, которые нужно рассматривать отдельно у каждого человека и спрашивать у них, что с какими они проблемами столкнулись. Я вот, ну, про себя говорю, что не особо где-то что-то сталкивался.
0: Насколько мощна война и ваше решение остаться в Украине изменили отношения с домом, с близкими, которые теперь в Беларуси, и они не разумели ваш выбор?
1: Ну, так скажем, изначально, конечно, они говорили, что зря я уехал, и зачем, и вообще почему, то есть не понимали мой выбор. Когда началась война, этот вектор сместился в сторону того, что раз война идет, то, может, уезжаю оттуда. Понятно, что я уже назад в Беларусь все равно вернуться не могу. Вот. Но, тем не менее, мне, можно сказать, повезло с родителем оставшимся, потому что он очень любит Украину, и он, в принципе, даже несмотря на новости ни с каких сторон, он понимает суть происходящего. Он понимает, что в Украине беда, что Украина не виновата, что это агрессор, что пытаются захватить, устраивают здесь страшные вещи. Вот это он все понимает, ему даже объяснять не надо. Вот. А, например, сестре иногда приходится что-то рассказывать, потому что она иногда общается с такими людьми, которые, так скажем, на стороне агрессора находятся и, ну, по-простому говоря, промывают ей мозги, и мне приходится время от времени с ней обо всем происходящем разговаривать. Не всегда удачно. И строго-настрого запретил, говорю, что если тебя политика не интересует, если ты не интересуешься вообще этим происходящим, не хочешь разбираться, то не слушай никого. Меня не надо слушать, и это не слушай тогда, чтобы мне не приходилось с тобой подолгу вот так вот, в общем, тебе все объяснять. Ну вот, примерно вот так вот.
0: Коли подвести рысу под этими думками про войну, то який основной выник такой для вас эмиграции в военный час? Что изменило я на у вашем характере?
1: Сложно сказать. Наверное, нужно подумать об этом подольше. В принципе, радует, с одной стороны, украинский народ, который не сдается, который сопротивляется всеми силами. Хотелось бы, чтобы и у белорусов эта черта, конечно, была. Может быть, поэтому я выбрал, можно сказать, Украину вместо Беларуси. С другой стороны, не очень нравится тот фактор, что, несмотря на такое горе, все равно люди местами, скажем так, не хотят меняться в лучшую сторону. Если говорить конкретнее, то не хотят понимать проблемы коррупции, которые, возможно, повлияли на то, что война до сих пор продолжается. Потому что если бы эти проблемы были бы решены сразу, и это зависело от людей непосредственно, потому что любые коррупционеры, любые чиновники, это все также украинцы. Простые люди, украинцы и так далее. И если бы им это понимание пришло сразу, возможно бы война тоже уже закончилась. Вот. Ну, положительное, отрицательное я вам сказал.
2: Сёння 1686 дзень паўнамасштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Сярод ранішніх навінаў, напрыклад, такая, што расейцы працягваюць удары па мастах. Лік пацярпелых у выніку удару па мосце ў Запорожжы вырас да 5 чалавек, сярод іх жанчыны. Таксама два супрацоўнікі Чырвонага крыжа. Обласная военная администрация поведомляє, что говорка про мост праз Днепр, и у выніку атаки рух по им часово перакрыты. А тым часам под Москвой отбыўся пожар, и зараз відавочна протягивается, тому что навіна зусім ось недавняя, ранішняя, на ЛВПС, гэта калі па-беларуску расшыфраваць лінейная вытворчая дыспетчарская станцыя, звязаная з нафтаперапрацоўкай. І паводле мясцовых жыхароў там гараць два рэзервуары.
3: Радыё Рацыя.

0: Гаспадарства, пакуль адныя заходнія палітыкі ездзяць да Лукашэнкі дамаўляцца, звычайных беларусаў гэты час дэпартуюць са Злучаных Штатаў Амерыкі. З 1 кастрычніка 24 году па жнівень 26 зафіксаваны 71 выпадак высылкі нашых суайчыннікаў з США. Госць рацыі, сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар», заснавальнік арганізацыі «Беларусі Refuge Support», падтрымка беларусаў у цікачоў США, Глеб Івашкевіч, перадаў адпаведную справаздачу камандзе Святланы Ціхановскай. Пагаворым з ім пра тое, чаму міграцыйная палітка США становіцца ўсё больш жорсткай, з якімі праблемамі сутыкаюцца беларускія ўцекачы ў амерыканскіх судах і як БРС разам з юрыстамі офісу Ціхановскай намагаюцца спыніць высылку людзей у рукі рэжыму Лукашэнкі. Гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Гость рацыі.
2: Шановны Глеб, добрый день. Класка, расскажите нашим слухачам, як агулам узнікла ідэя зрабіць справаздачу пра дэпартацыю армян Беларусі са Злучаных Штатаў?
3: У нас, получается, авторы – это ребята из моей команды, да, Belarus Refuge Support инициативы, у нас сайт есть, я могу позже. Ну, и мы чисто случайно пошли в то направление, да, то есть мы здесь занимаемся поддержкой политических мигрантов, да, в борьбе с детеншенами и с вот этими судами непонятными. Трамп пришел к власти, ситуация с депортациями, кейсами белорусских активистов, да, которые вымушены были уехать, она немножко изменилась в худшую сторону, то есть это такой вызов для нас был, и мы как бы начали заниматься вот в этом направлении. Вот, и чисто случайно мы наткнулись на несколько обнародованных файлов, там профессора Стэнфорда, делали это исследование, да, по общей выжимке. И там порядка в одном файле было порядка 7 тысяч, наверное, строк, и во втором. И решили проанализировать, чтобы понять, что происходит не со слухов СМИ, не с общения с людьми, да, которых задерживают там родственниками, а именно вот голые цифры, чтобы понимать, к чему идет тенденция.
2: Ты правильно зрозумела, что вы отримали лишь 81 выпадок депортации за последние 2 года? Если можно сказать, это поравнание с иншими периодами, и тебе же некая тенденция до поскорения таких процессов подобных?
3: Тенденция есть, и прямо сейчас рассматривается, точнее, уже рассмотрели и разрешили дальше миграционным властям США продолжать депортацию в третьи страны. То есть у нас была такая некая пауза, когда людей не депортировали, да, то есть белорусы там не депортировали в какую-то третью страну, кроме как Беларуси. Это был коротенький период, сейчас это все опять возобновится, и лица, которые ожидают депортации, сидя в детеншенах, будут депортированы в разные страны. То есть мы сейчас параллельно готовим отчет по этим странам, по ситуации, что касается белорусской страны. Ну, в плане, там будет грозить, не будет грозить. И какая страна более безопасна, какая менее безопасна.
2: Потому что, напомню, головное питание, что чекає белоруса, коли он саправды будет депортованный, так? Что будет в той країні, куди он трапить? Бо хуже, это будет Беларусь, так? Тоді что ему погрожає?
3: Нет, в Беларусь, если посмотреть более детальный отчет, там было очень много моментов добровольных депортаций. То есть, если мы проанализируем этот период времени с правозащитным центром «Весна», да, со всеми доступными отчетами о возбуждении уголовных дел, мы не нашли ни одного возбужденного дела на человека, который вернулся из США. То есть, скорее всего, речь идет о людях, которые поехали сюда и попытались обманным путем получить политическое убежище. Либо это люди, которые жили в США, здесь некое злочинство на территории Злучаных Штатов, да, и у них не было никакой политической подоплеки, их депортировали. Да, то есть это может быть мошенничество, там, грабеж, убийство, еще что-то такого плана. Потому что это все такая общая картина, не только связанная с миграционными кейсами. Что касается стран, куда они попадают, у меня есть, я, к сожалению, не могу называть более конкретные данные, у меня есть человек, которого депортировали в одну из африканских стран. По приезду туда у него забрали паспорт, поместили в шелтер. Все. Дальше никто не знает, что с ним делать.
2: Вы трымаете с ним совесть, так? В любом выпадку.
3: Да.
2: И как долго он там будет находиться?
3: Ему власти ничего не говорят, потому что это, скажем так, это новый процесс для многих стран, которые вот подписали соглашение о депортациях с властями США, с нынешними. Если это граждане той страны, это все понятно, да, что им там грозит, не грозит. Но то, что люди, страны предоставляют себя как транзитную какую-то территорию, это немножечко новый механизм. Потому что в каких-то странах можно получить какое-то убежище, какие-то страны говорят, что у нас нету никакого убежища, вы тут, ну, будете думать, куда вам дальше сами. А пока нету там ни одной страны, что там из американской тюрьмы перевезли в какую-то там эквадорскую тюрьму, такого нету. То есть людей селят в шелтеры, либо в какие-то там гостиницы, ну, во временные места размещений, и дальше их судьба будет решаться по ведомым законам уже той страны, да, тем иммиграционным законам. Но во многих странах, куда проходит сейчас депортация, не существует как такового миграционного законодательства, да, и институт вот политического убежища, беженства, он там не развит. Поэтому это такие пока нулевые пациенты во многих странах будут.
2: И тогда логичное питание, кто занимается лёсом таких особо, все ж таки официальный Минск и дипломатичное представительство в этой стране, если не існує, то ник по-иншему, ці бюски демсилы так само в этом удельничают, каким чином?
3: Демсилы не могут удельничать во многих процессах, потому что при проверке этих кейсов, я их называю кейсами, да, мы видим, что там люди не являются жертвами политических репрессий в Беларуси. Это самый главный критерий, где демсилы могут что-то сделать, да, то есть если человеку ничего не грозит до обращения в посольство и ничего не грозит по возвращению в Беларусь, то прямой, это же граждане Беларуси.
2: А дипломаты белорусская, ты вмешиваешь вот такие справы, кейсы?
3: Пока я о таком не слышал. Я только слышал о том, что пытаются люди в третьих странах уже либо выйти на связь с каким-то посольством своим, но пока это все без какой-то финальной точки. То есть вот они написали там mail послу, да, консулу там в какой-то стране, в африканской, например, и пока еще ответа нету. Тут еще самое важное, что мы сознательно не объясняем этот механизм сильно в СМИ, потому что если мы, допустим, дадим фамилию человека, которого депортировали в Африку, белорусскому режиму намного проще будет его оттуда достать и потом показательно сделать какую-то акцию там, уголовного преследования, да, привести его в Беларусь, посадить в тюрьму и сказать, вот, ваша Америка вас выгнала, мы вас тут садим. Интересная ситуация. С одной стороны, Коул, да, летает к Лукашенко, договариваются, но в то же время из США

0: чтобы там белорусов встречали как-то по-другому, мы такого не ждем. То есть мы понимаем, что это настолько глобальный процесс, процент белорусов там очень мал. И также мы понимаем, что ресурсы офиса ограничены в этом случае.
1: Так само запытаю вас, я так разумею, вы делегат
0: Координационной Рады.
1: Да, так. Европейский выбор. Мая полномочия зараз Координационной Рады, как просто парламент, супрацовничать с парламентами инших стран и так само таким чином делиться у таких кейсах по депортациях.
0: А чому не? На мою думку, абсолютно мая, бо это ж протопарламент, да, мы ж обраные делегаты. Другое дело, что потребно выработать некий механизм, а для того, чтобы вырабатывать этот механизм, нужно понимать, с какими странами у Беларуси нету личных каких-то соглашений, да, у действующего режима нету соглашений. То есть, если мы видим, что там в условный Казахстан будут депортировать белорусов, и мы понимаем, что из Казахстана, скорее всего, белорусов сразу будут отправлять в Беларусь, ну, мне кажется, мы просто будем тратить ресурсы зря. То есть нужно работать с теми странами, которые поддерживают белорусское демократическое сообщество, да, признают там офис Светланы Тихановской, признают Координационную Раду и там уже работать. То есть я со своей стороны здесь на американском поле встречаюсь с разными политиками, как бы мы постоянно твердим, что нет, вообще нельзя депортировать белорусов, потому что белорусы, к сожалению, многие уехали от тюрьмы, многие посидели там в тюрьме. И уехали от этой тюрьмы, и сейчас такая ситуация, что эти же белорусы попадают в американскую тюрьму. Это большой трек, но я сподіваюся, что после вот этих промежуточных выборов немножечко миграционная политика изменится. Не глобально, но будут какие-то послабления именно в США.
1: И мы так само сочим за каждым кроком США и со встречи с режимом Лукашенко. Ці отбиваются агулом вот эти перемовы, вызволение новых политзняволенных, и агулом вот такая перемовный шлях вокруг украинных угноений. На то, как идет ваш процесс адвокования, интересы белорусов на уровне Конгресса, либо Миграционной службы США, ці агулом мясовых неких локальных владов, как это выглядит?
0: Оно отбивается, если я, наверное, больше так по судам расскажу, по миграционным, да, оно отбивается, потому что очень часто сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили, либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. То есть такая трактовка используется. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету. То есть все понимают, что это сделки, да, то есть сейчас у нас эра сделок, и, в принципе, все смотрят на это не с гуманитарной точки зрения, а с точки зрения сделок. Потому что гуманитарно у нас глобально в Беларуси ничего не поменялось, да, то есть у нас есть насильно выдворенные люди, и нельзя это называть каким-то актом милосердия. Здесь это все прекрасно понимают. То есть на самых верхах это понимают, но чуть-чуть ниже уже, где по местам, как это, есть перегибы, да, когда судья говорит, ну вот вас там бил ОМОН, но это же было тогда, поэтому сейчас вам там безопасно. Протокол вывез там 25 человек. Мы больше переживаем смотрим на общую тенденцию, да, мировую, да, когда мир немножечко все-таки клонит вправо, да, мы смотрим также на Польшу, да, мы смотрим также, как Пачобут съездил в Беларусь, вернулся из Беларуси, полетел сразу в США. Естественно, все это будет. Но вопрос наших профессиональности СМИ и понимания, что за публикациями, за громкими публикациями, да, кликабельными, там, Анджей Пачобут вернулся с Беларуси поспехово, стоит как бы как минимум, наверное, несколько тысяч людей, на которых вот эти публикации будут отбиваться. То судье абсолютно не нужно вникать в ситуацию в Беларуси. Судья откроет Google и посмотрит, а у него там политзаключенный вышел, спокойно вылетел, вернулся обратно и полетел по миру. Тобок я там Франа Печорка что-то похожее там высказывал, я с ним, вот в этом я с ним полностью солидарен.
1: Тобок нам треба уличивать, что американские суды уличивают, так, меркование СМИ.
0: Так само сочат.
1: Так.
0: Больше даже не суды, а DHS, Министерство безопасности. То есть все рассматривается в интернете, все проверяется и всегда анализируется. У нас есть Report of Country, на который опираются в основном чиновники, но он уже как бы устаревший, да, за 25-й год пока еще не опубликован. Если какой-то чиновник хочет посмотреть, что в Беларуси, он просто заходит в Google и читает. Как бы ему нужно самому понимать, какое решение принимать.
1: И в данном выпадку не варто зважать на, может быть, ААН, например, на это меркование. Цену тут по самому не увеличивается в США.
0: Я наблюдаю со своей стороны за отношением к ООН с американского боку, скажем так. Я пока не особо не верю, что он сможет неким чином приостановить это. То есть выразить обеспокоенность – это хорошо, но мы и так сами выражаем такую же обеспокоенность, но мы что-то делаем.
1: И таким чином мы мусим казать, что причинами юридичными и подмогу притулку, и по депортациях может быть не только агульная жорсткость миграционной политики США у связи с политикой, але и вот эти кейсы, так, прецеденты, которые будут уличать.

0: вырашвацца, і калі паток будзе пастаўлены, то это будзе працягвацца далей, і дэпартацыі, адмовы.
1: Абсолютно верно, это так и будет, и как бы мы изначально, когда начинались первые вот эти вот депортации, первые суды с какими-то странными формулировками отказа, уже как будто было бы видение, что дальше будет еще хуже, да, поэтому мы стараемся немножечко вперед там какие-то готовить там, документы, либо какие-то инструкции, либо какие-то шаги на случай, если все-таки там кого-то депортировали, придется человека откуда-то доставать. Такой пласт невидимой работы, потому что мы помимо того, что стараемся понять дальнейшие шаги миграционных властей в США, мы еще стараемся сделать так, чтобы режиму не сыграть режиму на руку. То есть у нас борьба идет с режимом прежде всего. То есть и от этого все проблемы, а не потому, что американские власти решили белорусов депортировать. Нет, на самом деле депортировать решили всех, и колькость белорусов это там очень-очень незначительная, если в общей массе смотреть. Просто для нас это новое, да, и это я понимаю, что как бы это на самом деле такое новое событие, что столько белорусов там могут депортировать, и это, конечно, хочется всем обсудить. Важно понимать, в каком ключе это обсуждать. Потому что наши пропагандисты тоже не будут спать, они будут следить за этим.
0: И ты будете протягивать робить такие спрозачи надалей, по тому, как будут развиваться подеи?
1: Так, мы 24/7 занимаемся мониторингом. Команда волонтеров, да, кто-то работает, кто-то в этот момент не работает, он там ищет дальше информацию. И мы будем стараться как можно чаще публиковать какие-то интересные отчеты, да, чтобы люди, которые находятся в такой же ситуации, как я, да, то есть я так само чекаю притулка у США, понимали общую тенденцию не СМИ, а конкретно из сухих просто цифр. То есть мы стараемся объяснить эту статистику так, чтобы не пугать читающих и чтобы люди не испытывали каких-то ложных надежд.
0: Дякую, великий Глеб, за размову.
1: Да, дякую, будем нас увидеть.
2: Гость рации.
3: З гостем рацыі, заснавальнікам ініцыятывы Беларусіан Рэфьюдж Супот і сябрам фракцыі «Еўрапейскі выбар» Глебам Івашкевічам размаўляла Вольга Сямашка. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім першыя навіны спорту.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд, да анализ.
1: От 8 миллиардов до 0.

Брайан Адамс на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Привитание всем. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. 10 больше прояснений, 10 меньше. Без истотных опадков. Это бодай головное. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве, дочекайтесь.

военно-морских силах Украины новое белорусское подразделение Чехия смягчило визовые обмежования для свояков белорусов. У Беларуси приватные дамы теперь повинны стоять далей от межу соседнего участка. Про это да и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусской радиорации расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочекаться.

военно-морских силах Украины новое белорусское подразделение. Чехия змякчила визовые обмежования для свояков белорусов. У Беларуси приватные дамы теперь повинны стоять далей от межа у соседнего участка. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажем Владимир Лапцевич.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: 18.10 зараз закладаю час у Беларусі, 17.10 гадзінкі паказваюць у Польшы. Мы працягваем наш эфір пад пагрозай дэпартацыі. Такая праблема назіраецца ў США. З 1 кастрычніка 24 года па жнівень 26 зафіксавалі 71 выпадак высылкі беларусаў з Амерыкі. Сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар» беларускай каардынацыйнай рады Глеб Івашкевіч перадаў адпаведную справаздачу камандзе Светланы Ціханоўскай і нам больш расказаў аб гэтай праблеме.
1: Гость рацыі.
2: Шановны Глеб, добры дзень. Калі ласка, раскажыце нашым слухачам, як агулам узнікла ідэя зрабіць справаздачу пра дэпартацыі грамадзян Беларусі і Злучаных Штатаў.
3: У нас, получается, аўтары это ребята из моей команды, да, Belarus Refuge Support инициативы, у нас сайт есть, я могу позже, ну, и мы чисто случайно пошли в то направление, да, то есть мы здесь занимаемся поддержкой политических мигрантов, да, в борьбе с детеншенами и с вот этими судами непонятными. Трамп пришел к власти, ситуация с депортациями, кейсами белорусских активистов, да, которые вымушены были уехать, она немножко изменилась в худшую сторону, то есть это такой вызов для нас был, и мы как бы начали заниматься вот в этом направлении. Вот, и чисто случайно мы наткнулись на несколько обнародованных файлов, там профессора Стэнфорда, делали это исследование, да, по общей выжимке. И там порядка в одном файле было порядка 7 тысяч, наверное, строк, и во втором. И решили проанализировать, чтобы понять, что происходит не со слухов СМИ, не с общения с людьми, да, которых задерживают там родственниками, а именно вот голые цифры, чтобы понимать, к чему идет тенденция.
2: Ты правильно зрозумела, что вы отримали лишь 81 выпадок депортации за последние 2 года. Если можно сказать, это поравнание с иншими периодами, и тебе важна некая тенденция до поскорения таких процессов подобных?
3: Тенденция есть, и прямо сейчас рассматривается, точнее, уже рассмотрели и разрешили дальше миграционным властям США продолжать депортацию в третьи страны. То есть у нас была такая некая пауза, когда людей не депортировали, да, то есть белорусы там не депортировали в какую-то третью страну, кроме как Беларуси. Это был коротенький период, сейчас это все опять возобновится, и лица, которые ожидают депортации сидя в детеншенах, будут депортированы в разные страны. То есть мы сейчас параллельно готовим отчет по этим странам, по ситуации, что касается белорусской страны. Ну, в плане, там, будет грозить, не будет грозить. И какая страна более безопасна, какая менее безопасна.
2: Потому что, напомню, головное питание, что чекает белоруса, когда он, саправды, будет депортованный, так, что будет в той краине, куда он трапить? Бо, уже все это будет Беларусь, так, тогда что ему погрожает?
3: Нет, в Беларусь, если посмотреть более детальный этот отчет, там было очень много моментов добровольных депортаций. То есть, если мы проанализируем этот период времени, правозащитным центром «Весна», да, со всеми доступными отчетами о возбуждении уголовных дел, мы не нашли ни одного возбужденного дела на человека, который вернулся из США. То есть, скорее всего, речь идет о людях, которые поехали сюда и попытались обманным путем получить политическое убежище. Либо это люди, которые жили в США, здесь некое злочинство на территории Злучаных Штатов, да, и у них не было никакой политической подоплеки, их депортировали. Да, то есть это может быть мошенничество, там, грабеж, убийство, еще что-то такого плана. Потому что это все такая общая картина, не только связанная с миграционными кейсами. Что касается стран, куда они попадают, у меня есть, я, к сожалению, не могу называть более конкретные данные, у меня есть человек, которого депортировали в одну из африканских стран. По приезду туда у него забрали паспорт, поместили в шелтер. Все. Дальше никто не знает, что с ним делать.
2: Вы трымаете с ним совесть, так? В любом выпадку.
3: Да.
2: И как долго он там будет находиться?
3: Ему власти ничего не говорят, потому что это, скажем так, это новый процесс для многих стран, которые вот подписали соглашение о депортациях с властями США, с нынешними. Если это граждане той страны, это все понятно, да, что им там грозит, не грозит. Но то, что люди, страны предоставляют себя как транзитную какую-то территорию, это немножечко новый механизм. Потому что в каких-то странах можно получить какое-то убежище, какие-то страны говорят, что у нас нету никакого убежища, вы тут, ну, будете думать, куда вам дальше сами. А пока нету там ни одной страны, что там из американской тюрьмы перевезли в какую-то там эквадорскую тюрьму, такого нету. То есть людей селят в шелтеры, либо в какие-то там гостиницы, ну, во временные места размещения, и дальше их судьба будет решаться по ведомым законам уже той страны, да, тем иммиграционным законам. Но во многих странах, куда проходит сейчас депортация, не существует как такового миграционного законодательства, да, и институт вот политического убежища, беженства, он там не развит, поэтому это такие пока нулевые пациенты во многих странах будут.
2: И тогда логичное питание, кто занимается лёсом таких особ, все ж таки официальный Минск и дипломатичное представительство в этой стране, если не існує, то не к по-иншему, эти белские демсилы так само в этом удельничают, каким чином?
3: Демсилы не могут удельничать во многих процессах, потому что при проверке этих кейсов, я их называю кейсами, да, мы видим, что там люди не являются жертвами политических репрессий в Беларуси. Это самый главный критерий, где демсилы могут что-то сделать, да, то есть если человеку ничего не грозит обращение в посольство и ничего не грозит по возвращению в Беларусь, то прямой, это же граждане Беларуси.
2: А дипломаты белорусская, тебе вмешиваются в такие справы, кейсы?
3: Пока я о таком не слышал. Я только слышал о том, что пытаются люди в третьих странах уже либо выйти на связь с каким-то посольством своим, но пока это все без какой-то финальной точки. То есть вот они написали там mail послу, да, консулу там в какой-то стране, в африканской, например, и пока еще ответа нету. Тут еще самое важное, что мы сознательно не объясняем этот механизм сильно в СМИ, потому что если мы, допустим, дадим фамилию человека, которого депортировали в Африку, белорусскому режиму намного проще будет его оттуда достать и потом показательно сделать какую-то акцию там, уголовного преследования, да, привести его в Беларусь, посадить в тюрьму и сказать, вот, ваша Америка вас выгнала, мы вас тут садим. Интересная ситуация. С одной стороны, Коул, да, летает к Лукашенко, договариваются, но в то же время из США белорусов депортируют.
2: И важно, что вот справедливо ваше это показывает. Каких конкретных кроков и политических решений вы чекаете от офиса Тихановской после передачи этой правоздачи?
3: Так. Правоздачу, да, это у нас отрималось в рамках там рабочей встречи нашей. Это больше информирование, потому что мы, как проект БРС, ничего не ждем от офиса, мы стараемся делать сами. То есть это очень большая ошибка чего-то ждать от кого-то, нужно самим что-то делать, да? И если нужна какая-то подтримка, консультация, то, конечно, мы завертаемся до офиса Светланы Тихановской. Я как бы состою в рабочей группе между офисом, объединенным переходным кабинетом, да, и белорусской стороной в США. Да, то есть мы мониторим, мы помогаем в каких-то делах, где мы можем помочь. Но так, чтобы Светлана Тихановская поехала в условную Гвинею и договорилась, чтобы там белорусы встречали как-то по-другому, мы такого не ждем. То есть мы понимаем, что это настолько глобальный процесс, процент белорусов там очень мал. И также мы понимаем, что ресурсы офиса ограничены в этом случае.
2: Так само запитаю вас, я так разумею, вы делегат
3: Координационной Рады.
2: Да, так. Европейский выбор. Ці має повномоцтво зараз Координаційної Ради як протопарламент, супросовніше з парламентами інших країн і так само таким чином зілічатися у таких кейсах по депортаціях?
3: А чому ні? На мою думку, абсолютно має, бо це ж протопарламент, да? Ми ж обрані делегати. Друге діло, що потрібно виробити некий механізм, а для того, щоб виробитися цей механізм, потрібно розуміти, з якими країнами у Білорусі нету личных каких-то соглашений, да, у действующего режима нету соглашений. То есть, если мы видим, что там в условный Казахстан будут депортировать белорусов, и мы понимаем, что из Казахстана, скорее всего, белорусов сразу будут отправлять в Беларусь, мне кажется, мы просто будем тратить ресурсы зря. То есть нужно работать с теми странами, которые поддерживают белорусское демократическое сообщество, да, признают там офис Светланы Тихановской, признают Координационную Раду и там уже работать. То есть я со своей стороны здесь на американском поле встречаюсь с разными политиками, как бы мы постоянно твердим, что нет, вообще нельзя депортировать белорусов, потому что белорусы, к сожалению, многие уехали от тюрьмы, многие посидели там в тюрьме и уехали от этой тюрьмы, и сейчас такая ситуация, что эти же белорусы попадают в американскую тюрьму. Это большой трек, но я сподіваюся, что после вот этих промежуточных выборов немножечко миграционная политика изменится. Не глобально, но будут какие-то послабления именно в США.
2: И мы так само сочим за каждым кроком США и со встречи с режимом Лукашенко. Ці отбиваются агулом вот эти перемовы, вызволение новых подзяволенных, и агулом вот такая перемовный шлях вокруг крайних угноений на то, как идет ваш процесс адвокования интересу белорусов на уровне Конгресса или Миграционной службы США, ці агулом мясовых неких локальных владов, как это выглядит?
3: Оно отбивается, если я, наверное, больше так по судам расскажу, по миграционным, да, оно отбивается, потому что очень часто сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили, либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. То есть такая трактовка используется. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету. То есть все понимают, что это сделки, да, то есть сейчас у нас эра сделок, и в принципе все смотрят на это не с гуманитарной точки зрения, а с точки зрения сделок. Потому что гуманитарно у нас глобально в Беларуси ничего не поменялось, да, то есть у нас есть насильно выдворенные люди, и нельзя это называть как каким-то актом милосердия. Здесь это все прекрасно понимают. То есть на самых верхах это понимают, но чуть-чуть ниже уже, где по местам, как это, есть перегибы, да, когда судья говорит, ну вот вас там бил ОМОН, но это же было тогда, поэтому сейчас вам там безопасно. Протокол вывез там 25 человек. Мы больше переживаем смотрим на общую тенденцию, да, мировую, да, когда мир немножечко все-таки клонит вправо, да, мы смотрим также на Польшу, да, мы смотрим также, как Пачобут съездил в Беларусь, вернулся из Беларуси, полетел сразу в США. Естественно, все это будет. Но вопрос наших профессиональности СМИ и понимания, что за публикациями, за громкими публикациями, да, кликабельными, там, Анджей Пачобут вернулся с Беларуси поспехово, стоит как бы как минимум, наверное, несколько тысяч людей, на которых вот эти публикации будут отбиваться. То судье абсолютно не нужно вникать в ситуацию в Беларуси. Судья откроет Google и посмотрит, а у него там политзаключенный вышел, спокойно вылетел, вернулся обратно и полетел по миру. Тобок я там Франа Печорка что-то похожее там высказывал. Я с ним вот в этом я с ним полностью солидарен.
2: Тобок нам треба улічваць, что американские суды улічваюць, так, меркаванне СМИ.
3: Так само сочуць.
2: Так.
3: Больше даже не суды, а DHS, Министерство безопасности. То есть все рассматривается в интернете, все проверяется и всегда анализируется. У нас есть Report of Country, на который опираются в основном чиновники, но он уже как бы устаревший, да, за 25-й год пока еще не опубликован. Если какой-то чиновник хочет посмотреть, что в Беларуси, он просто заходит в Google и читает. Как бы ему нужно самому понимать, какое решение принимать.
2: И в данном случае не варто зважать на, может быть, ААН, например, на это меркование. Цену тут сама не увеличивается в США.
3: Я наблюдаю со своей стороны за отношением к ООН с американского боку, скажем так. Я пока не особо не верю, что он сможет неким чином приостановить это. То есть выразить обеспокоенность – это хорошо, но мы и так сами выражаем такую же обеспокоенность, но мы что-то делаем.
2: И таким чином мы мусим казать, что причинами юридичными и подмога у притулку, и по депортациях может быть не только агульная жорсткость миграционной политики США у связи с политикой, але и вот эти кейсы, так, прецеденты, которые будут уличиваться, и когда поток будет поставлен, то это будет протягиваться надалей, и депортации, и отмовы.
3: Абсолютно верно, это так и будет, и как бы мы... Изначально, когда начинались первые вот эти вот депортации, первые суды с какими-то странными формулировками отказа, уже как будто было бы видение, что дальше будет еще хуже, да, поэтому мы стараемся немножечко вперед там какие-то готовить там, документы, либо какие-то инструкции, либо какие-то шаги на случай, если все-таки там кого-то депортировали, придется человека откуда-то доставать. Такой пласт невидимой работы, потому что мы помимо того, что стараемся понять дальнейшую

0: работает, кто-то в этот момент не работает, он там ищет дальше информацию. И мы будем стараться как можно чаще публиковать какие-то интересные отчеты, да, чтобы люди, которые находятся в такой же ситуации, как я, да, то есть я так само чекаю притулка у США, понимали общую тенденцию не СМИ, а конкретно из сухих просто цифр. То есть мы стараемся объяснить эту статистику так, чтобы не пугать читающих и чтобы люди не испытывали каких-то ложных надежд.
1: Дякую, великий Глеб, за размову.
0: Да, дякую, будем нас увидеть.
2: Гость рации.

0: Еўразум.
1: Расіяне працягваюць актыўна вербаваць беларусаў на вайну супраць Украіны. У рэгіянальных чатах Viber пачалі з'яўляцца абвесткі з прапановамі далучыцца да расійскага войска.
2: Так, у адной з апошніх абвестак у чаце Лунінецкага раёна гаворыцца пра неаднаразовую выплату ў 166 тысяч беларускіх рублёў пасля падпісання кантракту. Таксама пра зняцце судзімасцяў і пагашэнне крэдытаў.
1: Пры гэтым вядомыя выпадкі, калі абяцаныя грошы найміты не атрымлівалі цалкам. А беларусаў, якіх завербавалі ў Расіі, нярэдка адпраўлялі менавіта ў штурмавыя падраздзяленні, дзе яны не заўсёды дажывалі да выплат.
2: Ці сапраўды беларусы могуць атрымаць такія выплаты? Ці можна верыць абяцанням пра скасаванне крэдытаў і судзімасцяў? І што насамрэч чакае тых, хто пагодзіцца паехаць на вайну?
1: Вось што пра гэта распавёў тэлеканалу «Белсат» эксперт па бяспецы і прадстаўнік «Белпол» Уладзімір Жыгар. Давайце яго паслухаем.
3: Обещать – это не значит выполнить правильно. Обещать можно многое, но в основном люди идут исключительно из-за денег. То есть все те, с кем мы разговаривали, именно белорусы, которые воевали на стороне агрессора, то есть там 95%, 93% – это те, которые пошли воевать именно из-за денег. Да, те белорусы, которые находились в колониях в России, которые непосредственно были уже осуждены, им, да, действительно, вот эту судимость фактически, то есть погашали, их отпускали, но это совсем небольшой процент. Да, действительно, такие деньги некоторые получали, но при этом все равно присутствовал такой элемент обмана, потому что опять-таки те, с кем мы разговаривали, среди них были люди, которых обманули, которым давали только там 20-25% от обещанной суммы. Безусловно, говорили, что ну с первой зарплатой ты получишь все остальное, ну и плюс еще, естественно, зарплата. Только никто не говорит о том, что, как правило, белорусы, которых вербуют, они идут штурмовиками, и штурмовик до первой зарплаты доживает очень редко. Понимаете, фактически это такое дополнительное звено соучастия режима Лукашенко в войне против Украины. То бишь, Беларусь должна сопротивляться этому, но она этого не делает. Она должна объяснить своему, скажем так, главному союзнику, что такое делать нельзя. Ну, однако, это попустить не вмешательство в эту ситуацию. Это вот такое дополнительное соучастие. Безусловно, белорусы присылают нам информацию про то, как вербуют, особенно в Вайбере, там, в различных дворовых чатах. Жаловаться, увы, на эту информацию опасно.
1: На мінулым тыдні Лукашэнка прызначыў генерал-маёра Паўла Муравейку намеснікам кіраўніка сваёй адміністрацыі. Вайсковец будзе разграбаць зваротную сувязь ад грамадзян у соцсетках, Трэдсе, ТікТоку, Тэлеграме ды іншых платформах.
2: Ці паспрыяе гэта вырашэнню пытання з вярбоўкай на вайну беларусаў? Уладзімір Жыгар выказвае сумнеў.
3: Па закону

0: конечно же, он обязан. Когда он это увидит, он должен это все оформить рапортом, и должна начинаться проверка по данному рапорту. Но мы же прекрасно понимаем, что никаких проверок в Беларуси по факту вербовки граждан Республики Беларусь в вооруженные силы России нет. И это является, как уже неоднократно подчеркивали представители Белпол, таким странным явлением, да, когда есть закон, но его применяют очень выборочно. То есть те, кто, например, хочет воевать на стороне Украины, они подвергаются репрессиям, в отношении их возбуждают уголовные дела, их родственники тоже подвергаются репрессиям. В принципе, это не новость, да, то есть эта информация проходила в средствах массовой информации. А те, кто идет воевать на стороне России, они спокойно едут, государство позволяет фактически России заниматься такой вербовкой на территории Беларуси. Эти люди уезжают на войну. Некоторые, да, не очень много, но все же возвращаются на территорию Беларуси, никто их, естественно, не задерживает. Они приезжают, уезжают. И это такой абсолютно двоякий подход к закону. То есть закон не прописан, в законе не вообще в Уголовном кодексе не прописано. То есть на чьей стороне ты можешь воевать, на чьей не можешь. Там просто, что наемничество запрещено. Есть определенная за это, естественно, санкция. Но за это эта статья используется очень выборочно.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцешка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
3: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Малахом Вольфсом, поручник был, на жаль, жидом и комсомольцем, лишился лепшими на гентом ГПУ и не в забаве сбег с городни у Москвы.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприимальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком

Латвийское радио по-белоруску. Вы надея костёла и свету, слово папов да молодец.

0: Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Мне не схаваешь под этой усмешкой своих сподеваний я бачу. Все видоочно, хопить покинем, связь зникает.

Зараз мы не одни, мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху и музыцу сердца назавсёды. Ось, ось так. Готовы заспевать разом?